все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Ваня.
1: Радио Ваня.
2: Читаю на заборе. Приехали диджеи. Играю специально для

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы на твоем лице, и ты плачешь в темноте.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Шунин, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе было отвратительным. Кстати, ты была восхитительна.

знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и так же на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
4: Алло!

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
3: Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки?
4: Думаешь,
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Сильная.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В Костроме появится чат-бот для многодетных семей. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Рыбаки поймали 300-килограммового тунца. Всем привет, на радио «Ваня» в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовят к запуску чат-бот для многодетных семей, пишет «Кострома Тудей». Он соберет в одном месте все меры поддержки – федеральные, региональные и городские. Главная фишка в том, что сервис может подбирать помощь под конкретную жизненную ситуацию семьи, чтобы родителям не приходилось самим искать информацию по разным источникам. Запустить чат-бот обещают в ближайшее время. Он станет единой точкой входа, где можно получить ответы на основные вопросы. А еще в городе хотят ввести новую традицию. Малышей в детских садах будут торжественно поздравлять с рождением брата или сестры. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Напомню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. На остров Джерси доставили тунца весом 300 килограммов, пишет Лента.ру. Рыбаки решили продать его суши-ресторану. Но чтобы вытащить тунца из грузовика, рабочим понадобились лебедки и тележка. А в ресторан его несли 6 специально нанятых мужчин, причем 4 из них были культуристы. Позже они признались, одна только голова рыбины весила не меньше 40 килограммов. На разделку тунца ушло около 2 часов. Чтобы не повредить ценное мясо, его пришлось делить на 8 частей вместо обычных 4. Вот такой вот рекордный улов. И тяжелый, и дорогой, и хлопотный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио «Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 сентября. Отмечается день рождения экологической организации Greenpeace. Бывало же, да, говорили, например, вы кому-то, Greenpeace на тебя нет, если кто-то бросал бумажку где-нибудь не там, потому что некоторые люди себя ведут не очень прилично. А еще Всемирный день худеющих, День библиотек в Белоруссии, День леса российский и День фетровой шляпы. А почему бы и нет? Осень же.
1: Да, самая знаменитая называется Федора. Предмет с длинной историей. Носить шляпы со средней ширины полями, с невысокой тульей, это вот эта вот выступающая часть посередине, да, украшенной широкой лентой в тон, начали еще во второй половине 19 века. А сам термин появился в 1880-е. Причем, хоть этот головной убор и считался в то время мужским, называется он в честь женщины. История такая. Федора. Это пьеса французского драматурга Викториана Сарду, написанная в 1882 году специально для звезды той эпохи легендарной театральной актрисы Сары Бернар. Главная героиня – русская княжна Федора Рамазова, которая едет в Париж, чтобы разыскать убийцу своего жениха. По сюжету хитроумная решительная героиня любит заимствовать вещи из мужского гардероба, в том числе носит фетровую шляпу со вмятиной на тулье. Вот этот пирожок вот этот, да? Так Федора из мужского превратилась в аксессуар унисекс. В эпоху сухого закона в США и Чикаго в 1930-х годах Федора полюбилась мафиози и детективам. Широкие поля позволяли надвинуть шляпу на глаза, чтобы скрывать лицо от камер, зевак и ФБРовцев.
0: Мне кажется, можно какой-то сериал создать вот по истории,
1: истории,
0: да, возникновения этой шляпы.
1: Я тебе хочу сказать, что вообще история головных уборов одна из самых увлекательных страниц в принципе истории человечества.
0: Ты знаешь, я раньше думала, а вот зачем людям ночной колпак? Например. А потом, да, а потом наплела себе косиц до пояса и поняла, зачем. Знаете. Чтобы в ночи просто не запутаться в этих сетях, да.
1: И вот во второй половине уже 1980-х годов черная фетровая Федора стала визитной карточкой короля поп-музыки Майкла Джексона, с которой он не расставался на сцене даже во время знаменитой лунной походки.
0: А мне казалось, это наоборот, как раз для того, чтобы был более загадочный образ. Мало того, что он плывет по сцене, так еще и на глаза надвинул.
1: Видишь, значит, у Майкла Джексона получилось тебя убедить в этом.
0: Мне вообще легко в чем-то убедить.
1: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
0: Аплодисменты.
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+.
1: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
5: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома.
6: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
7: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, но в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
10: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Ярко! Легко! «Радио Ваня» ближе и роднее!

0: Шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня 15 сентября, и в календаре имеется вот какой праздник. День худеющих. Хотя я бы, наверное, его назвала день стройнеющих. Все-таки от слова стройность, а не от слова худо. Но имеем то, что имеем. День худеющих. Все больше людей стараются следить за своим питанием, за своим здоровьем. Какие-то полезные привычки пищевые себе добавляют. Что-то, наоборот, исключают из своего рациона. И вот сегодня мы решили поговорить с вами, что включили в свой рацион вы и, собственно, исключили из него, и что после этого произошло?
2: И вот эту фразу сказала «все больше людей», а вспомнил Вишневского одностишье: «все больше людей нашу тайну хранит». Ну и действительно, есть у каждого, наверное, свои тайные какие-то лайфхаки, какие-то способы, которые, может быть, не очень популярны у остальной публики, и, тем не менее, помогают вам избавиться от лишних КГ без особых, так сказать, драматических моментов вашей жизни.
1: Да, или наоборот, прибавить. Но мы сегодня говорим исключительно про еду. Угу. Понятно, что тут нужно добавить еще спорт, какую-то физическую активность. Да, кто-то, может быть, ходит на какие-то косметологические процедуры, массажи и так далее. Но вот именно еда. Что вы можете есть хоть каждый день? Я вот, например, хоть каждый день могу есть хамон.
2: Но я знаю, что
1: финансовая
2: у тебя...
1: составляющая, знаете ли.
2: И трудности с логистикой, как сейчас это правильно, да, говорят.
1: Ну, ты знаешь, у нас научились делать хамон. Серьезно, вот есть некоторые хозяйства, и уже...
2: Российский хамон?
1: Да, представь себе. Я, правда, ну, в силу того, что я не особо в это верю, не все пробовала, но на вид... видела парочку, скажем так, упаковочек, которые очень напоминают вот тот самый испанский. И прям даже, я бы сказала, очень-очень напоминают. Даже иногда кажется, что, может быть, они там что-то как-то подукрали, привезли и налепили свою этикетку.
2: Да, ну и надо понимать, что это не просто какая-то классическая ветчина, которая популярна у немцев, у финнов, очень вкусная ветчина. Да, и у нас, кстати говоря, тамбовский окорок.
1: Это сырое.
2: Это все-таки сыровяленая история.
1: Конечно, это же не вареная.
2: Да,
1: некоторые, кстати, вообще отказались от колбасы и делают ее дома сами. Я вот, например, да, вдруг начала делать домашнюю колбасу и купил даже себе мясорубку по этому поводу. Ну, как купила? Напросилась, чтобы мне ее подарили. И стала делать вот эти самые колбаски. Я видела, как одна женщина делает дома салями, например. Ну, хочется же иногда. Но вот из понятных ингредиентов, а не из того, что там кто-то где-то положил.
2: Да, и параллельно изучает итальянский язык, переписывается с итальянцем в иностранном дейт-приложении.
1: Не без этого.
2: Да, да.
1: Итак, друзья, правильная еда. Заходите в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня», в наш телеграм-канал «Радио Ваня FM» и в наш канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и рассказывайте о своей правильной еде.
2: Автор одного из ярких комментариев получит два билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Окопов. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, всю работу стоит выполнить в первой половине дня, ну а потом уже расслабиться.
2: Овны, женщины, вы самоотверженно займетесь чужими проблемами. Что ж, вам не привыкать.
1: Тельцы, мужчины, хороший день для работы с документами и счетами. Семейный бюджет тоже требует внимания.
2: Тельцы, женщины, доверьтесь своим дипломатическим талантам, и все засверкает новыми красками.
1: Близнецы, мужчины, не позволяйте портить вам настроение назойливым людям. Будьте решительны и непреклонны.
2: Близнецы, женщины, вы можете открыть в себе какой-то новый талант. Подумайте, что это может быть?
1: Раки, мужчины, ожидайте прилива сил после полудня, тогда и займетесь исправлением того, что мешало вам жить все это время.
2: Раки, женщины, хороший день для хозяйственных покупок и украшения интерьера.
1: Львы, мужчины, не стоит быть такими подозрительными. Надеемся, вы поняли намек.
2: Львы, женщины, где-то к середине дня вы получите всю необходимую информацию, чтобы принять оптимальное решение.
1: Девы, мужчины, вы можете проявить невероятную изобретательность, это принесет вам немалую пользу.
2: Девы, женщины, отличный день для презентации себя любимой. Хорошо накрасьтесь, будьте обаятельны, остроумны и завязывайте новые знакомства.
1: Весы, мужчины, вам следует проявить всю вашу амбициозность, но вместе с этим важно показать, что вы готовы еще и потрудиться.
2: Весы, женщины, забудьте ненадолго о калориях. Ничто не улучшит вашего настроения так, как это сделает любимое лакомство.
1: Скорпионы, мужчины, вас целиком и полностью захватят воспоминания и эмоции. Вам это полезно.
2: Скорпионы, женщины, не берите на себя слишком много. Сегодня лучше отстраниться от дел.
1: Стрельцы, мужчины, побольше внимания к деталям, и одно из ваших предложений может оказаться поистине бесценным.
2: Стрельцы, женщины, хороший день для процедур по уходу за собой. Спа, массаж, маникюр, косметолог.
1: Козероги, мужчины, удача сопутствует настойчивым, деликатным и тактичным.
2: Козероги, женщины, вы неотразимы, и вечер может принести новое романтическое знакомство.
1: Водолеи, мужчины, вам нужно обязательно выполнить все поручения, которые вы получите.
2: Водолеи, женщины, еще больше укрепить отношения с близкими вам поможет откровенность. Не нужно ничего скрывать.
1: Рыбы, мужчины, работу лучше не откладывать в долгий ящик. Само ничего не сделается.
2: Рыбы, женщины, неплохой день, чтобы что-то в жизни начать менять. И этому поспособствуют и новости личного характера.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Здесь о батарейке. Вторник, 15 сентября, день худеющих. Вы рассказываете о полезных пищевых привычках, которые у вас появились за последнее время. Как они изменили вашу внешность и вообще ваше отношение к жизни? Что вы добавили в рацион, что убрали? В нашем канале в Максимум, так и называется, радио Ваня. Отметилась прекрасная девушка Надежда Пелевина. Она рекомендует просто влюбиться, желательно без взаимности. Вот, говорит, за месяц у меня ушло 8 кг.
2: А мне бы хотелось еще раз обратить внимание на то, что мы говорим о еде сегодня, а не о похудении, как о цели какой-то. Надежда, дорогая, ну, очень хочется верить, что в конце концов вы обретете свое счастье, а килограмма обратно нет. Татьяна Болотникова, город грязи, Липецкая область. А я, знаете, начала завтракать по утрам. До этого могла пропустить этот важный прием пищи. И исключила из рациона колбасу и сахар. И знаете, жизнь заиграла новыми красками. Мои вкусовые сосочки стали более чувствительны к обычной пище. Даже простая морковь стала такой сладкой на вкус. Не, ну, конечно, к этому еще добавилась физическая нагрузка, и бонусом минус 7 килограммов ушли лишние сантиметры стали. И, как я уже говорила, да, конечно, мало поменять рацион. Нужно еще и каким-то образом двигаться. Двигаться в прямом смысле этого слова.
1: Ну, видишь, когда уходят килограммы при помощи правильного питания, естественно, высвобождается огромное количество энергии. Мы с тобой это прекрасно знаем. Поэтому двигаться становится легче.
2: А вот Екатерина похудела с января на 25 килограммов. Как, спросите вы? Минус сладкое, минус жареное, минус картофель и плюс 3 литра воды каждый день. Ну, кстати, говорят диетологи, что вот если в вас прям не лезет столько воды, то не надо и пихать, а то растянетесь и потом...
1: Конечно, да. А колодец — это русский народный кулер.
0: Утреннее шоу «Батарейки». 100% заряда.
3: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек, ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама.
4: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
5: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабные распродажи года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
4: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
6: Ювелирная улица Приволжская.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Спонсор программы – детский развивающий центр «Я Знайка» и «Пеппи Ваваров». Костромские велогонщики вошли в число лучших на всероссийской гонке. В Госдуме рассказали, когда в домах включат отопление. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России прошла масштабная велогонка, пишет администрация области. Впервые в ее истории маршрут пролег по городам Золотого кольца. Первые этапы прошли в Костроме и Нерехте. Всего участники проехали 504 километра по 8 городам. Владимиру, Суздалю, Ярославлю, Иваново, Калязину, Нижнему Новгороду, Сергиеву Посаду и Москве. Костромич Евгений Кулигин занял третье место среди мужчин. Он же и костромич Вячеслав Румянцев проехали все 8 этапов и были отмечены за максимальную дистанцию. Отмечу, спорт в регионе набирает обороты. Уже 2/3 жителей области, больше 336 тысяч человек, занимаются физкультурой. Кроме того, наша область отмечена Минспортом как один из лидеров по организации спортивной работы. Региональные власти обязаны включить отопление в жилых домах в момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию, пишет газета «Ру». По словам депутатов, решение о старте и завершении отопительного сезона принимают местные власти, ориентируясь на погоду. Затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано муниципалитеты не имеют права, но они могут начать сезон раньше или продлить его, если так будет комфортнее жителям. При завершении сезона действует похожее правило. Отопление можно выключить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов в течение 5 суток. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик-гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей «Я Знайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: знаете, себя и не мучаю. Я все ем. И блины, и варенье, и булочки. Ведь главное – это сколько есть. Вот сейчас встану, пойду себе один блинчик с творогом поджарю, кофейку сварю и баста. А в полдень половничек борща. На полдник сливы или яблоки. На ужин 10 пельмешек. А перед сном стаканчик кефира с булочкой. И мне нормально. Арахис я обожаю. 40 граммов орехов в день – это здоровая норма. Семечки на полдник в том же количестве – тоже замечательно. Главное ж не перебрать.
1: Вот Сережа тут за зиму на арахисе набрал 10 кг. Вау. Ну, судя по всему, не обошелся.
0: По 400 граммов ел.
1: По 4 килограмма. А вот с апреля начал худеть. Бросил есть булочки, семечки, ну, соответственно, орешки. Ага. Которые на самом деле совсем не орешки, а из семейства бобовых. Это про арахис, я говорю.
0: Да, кстати. А,
1: завтрак – творог. Ужин заменяю коктейлем, правда, вот Сережа не пишет, ну, видимо, белковым коктейлем. Угу. На сегодняшний день минус 20 килограммов. Моя любимая заяц, это супруга Сережи, меня поддерживает, тоже минус 20.
0: Я, кстати, считаю, что самое главное, вот когда ты встал на этот путь, скажем так, трансформации, угу, чтобы рядом был человек, который тебя действительно поддерживает. А то бывает в некоторых, да, семьях, женщина решила, что все, она хочет иметь лучшую версию себя, а рядом сидит пузатик и поглощает чебуреки, запивая их квасом.
1: Прям неразмороженными в себя запихивает и так, ой, еще несите.
0: Правильно, потому что она так к плите не ходит на всякий случай, ну, чтобы не соблазняться.
1: Плита холодная, а этот все равно...
0: Чебуреки замороженные, все же логично.
2: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: Реклама. Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-170-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, но в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: на радио Ваня.
1: Всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о той еде, которая помогает вам оставаться такими, какими вы хотели бы, чтобы вас видели люди, и, ну и, соответственно, рады своему отражению. И именно о еде, не о всяких других разных способах, как постройнеть там или зафиксироваться в нынешнем положении. И именно о той еде, там, правильной, неправильной, неважно абсолютно, которую вы либо исключили, либо, наоборот, ввели в рацион, и теперь прям вообще рады радиохоньки.
2: Ты знаешь, я как-то раз ходила на такую процедуру, как анализ, что можно есть тебе, а что нельзя. Это такие делают зарубочки тебе на руке. И выяснилось тогда еще, что мне, оказывается, вот по моему биохимическому составу нельзя есть помидоры. Правда, потом знающие люди сказали, что, может быть, в тот момент нельзя, да, какое-то время проходит, человек же, ну, обновляется, меняется.
1: Каждые 7 лет.
2: Да, может быть, сейчас тебе можно уже есть помидоры. Ну, я так хорошо это запомнила, и вот думаю, а перевариваются ли во мне помидоры? А я их так люблю. Вот, ну, надеюсь, что да, надеюсь, что они не особо мне вредят, вроде я нормально себя чувствую.
1: Поэтому до сих пор с помидорами на «вы». Да. А Елена отметилась в канале в Максе, он так и называется, радио Ваня, скинула 27 килограммов за 10 месяцев. Исключила мучное, сладкое мясо, жиры, картошку и даже сладкие фрукты. Ем рыбу, грибы, овощи. Рыбу ловлю, грибы собираю, овощи краду у соседей.
2: Ну или выращиваю. Что касается сладких фруктов, действительно, в некоторых фруктах содержится сахара больше, чем в самом сахаре, и они откладываются там, где не надо.
1: Да, вот, ребята, сейчас пойдет сочнейшая хурма, такая сладкая, сахарная, медовая. Но имейте в виду, что вечерком не стоит.
2: А я как-то не особо к ней расположена, ну и тем не менее. Михаил Лаврухин написал нам в группе «Радио Ваня ВКонтакте»: «Мне кажется, самая лучшая и вкусная еда – это в школьных столовых. Там ведь такие каши вкусные, котлетки, пюре, супчики и много чего еще. Я вот смотрю, сейчас младшие классы вообще почти не едят еду в школьной столовой, а зря». Очень даже зря. Тем более сейчас такие требования к этой еде предъявляются. И там ее проверяют и перепроверяют миллион раз. Это раньше можно было взять стаканчик какао и слипнуться к третьему уроку.
1: Мы напомним, сегодня автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын.
0: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о еде. Одна из наших любимейших тем сегодня о правильной еде. Что вы такого добавили в свой рацион и стали стройнее, и кожа у вас стала лучше, и волосы гуще, и ногти крепче, а что наоборот из него удалили? Анна отметилась в нашем канале в Максе из Новосибирска. Я вот, например, ем и худею. Как так? Сама не знаю. Привет клею мазательному цеху. Анечка, дорогая, ну а было в вашей жизни когда-то, что вы ели и толстели? Я не знаю, может быть, вы действительно не заметили, что перестали на ночь злоупотреблять, как вот тут некоторые, арахисом?
2: Ну и вообще, Анечка, что вы знаете об осознанном существовании?
1: В вашем, может быть, клеемазательном цехе есть какие-то подруги, которые более осведомлены в этом?
2: Причем воображаемые, в зависимости от того, какой клей сегодня привезли.
1: Алеша.
2: Ну ладно, ладно.
1: Анюта, привет вам всем.
2: Это добрая ирония, конечно. Агата Грин отметилась в нашей группе «Радио Ваня ВКонтакте». Много лет не ем мясо. Вот просто не нравится вкус и запах. А рыба почти каждый день на моем столе. Знаю множество рецептов, как горячих блюд, так и закусок. Недавно занялась бегом. Сил вполне при этом хватает.
1: Какая вы молодец. Да. Ну, вообще, если есть одну рыбу, можно начать еще и светиться в темноте. А это дополнительный источник энергии у нас сейчас, знаете, очень...
2: Более того, светится, и при этом растет IQ, потому что фосфор стимулирует мозговую активность.
1: И вот ведь что важно. IQ растет, а... Пятая точка нет, Алексей Овсепян. У меня тут история, которая происходит ежедневно, пишет нам Алешка. Я учусь в школе, и мои родители дают мне каждый день на карманные расходы. Я хочу их сохранить, но в буфете такие вкусные булочки. Значит, Алексей, мы тут посовещались и решили, пока вот молодо-зелено, да ешьте вы эти булочки, они же даже никуда не откладываются, потому что в основном молодые люди очень энергичны. Они куда-то едут, бегут, ходят, у них есть физкультура в школе, ну, и которая заставляет их двигаться. В конце концов, есть школы, вот я такой, 4 этажа. Пока бегаешь туда-сюда с одного урока на другой, у тебя уже все, считай, растряслось.
2: В конце концов, у тебя еще есть метаболизм работающий.
1: Да, я когда училась в школе, я вообще не думала, что я ем. Ну, то есть я как-то вот нравится и ем. Мы на переменках бегали в соседний ларек, по 3 стаканчика мороженого себе покупали.
2: Легко,
1: и не отказывали,
2: легко.
1: Пожалуйста. Потом еще чебуреки после тренировки по 29 копеек.
2: Обязательно. Я помню, как мы глотали прям стаканами в стекляшках, торговых центрах,
1: да.
2: Ну, которые, понимаете, какие торговые центры, ага, были в Советском Союзе. Продуктовые, молочные коктейли.
1: Да, молочные коктейли.
2: Там был отдельчик такой маленький, закуточек, и там,
1: И молочные коктейли, и соки, и все остальное. Поэтому наслаждайтесь, пока позволяет возраст. Потому что ограничить мы всегда себя успеем.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
2: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Все, что ты любишь, на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В школы Костромской области приехали новые учителя. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет Кострома Today. Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского районов, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 2020 по 2025 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные – до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалось адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление у видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На «Радио Ваня».

Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 15 сентября. Отмечается день рождения экологической организации.

0: акценты в тон начали еще во второй половине 19 века, а сам термин появился в 1880-е. Причем, хоть этот головной убор и считался в то время мужским, называется он в честь женщины. История такая. «Федора» — это пьеса французского драматурга Викториана Сарду, написанная в 1882 году специально для звезды той эпохи легендарной театральной актрисы Сары Бернар. Главная героиня — русская княжна Федора Рамазова, которая едет в Париж, чтобы разыскать убийцу своего жениха. По сюжету хитроумная решительная героиня любит заимствовать вещи из мужского гардероба. В том числе носит фетровую шляпу со вмятиной на тулье. Вот этот пирожок вот этот, да? Так Федора из мужского превратилась в аксессуар унисекс. В эпоху сухого закона в США и Чикаго в 1930-х годах Федора полюбилась мафиози и детективам. Широкие поля позволяли надвинуть шляпу на глаза, чтобы скрывать лицо от камер, зевак и ФБРовцев.
1: Мне кажется, можно какой-то сериал создать вот по истории,
0: истории,
1: да, возникновения этой шляпы.
0: Я тебе хочу сказать, что вообще история головных уборов одна из самых увлекательных страниц в принципе истории человечества.
1: Ты знаешь, я раньше думала, а вот зачем людям ночной колпак? Например, а потом, да, а потом наплела себе косиц до пояса и поняла, зачем. Знаете. Чтобы в ночи просто не запутаться в этих сетях, да.
0: И вот во второй половине уже 1980-х годов черная фетровая Федора стала визитной карточкой короля поп-музыки Майкла Джексона, с которой он не расставался на сцене даже во время знаменитой лунной походки.
1: А мне казалось, это наоборот, как раз для того, чтобы был более загадочный образ. Мало того, что он плывет по сцене, так еще и на глаза надвинул.
0: Видишь, значит, у Майкла Джексона получилось тебя убедить в этом.
1: Мне вообще легко в чем-то убедить.
0: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
1: Аплодисменты.
2: Что это было? Смех! Смех! Зарядка для пресса! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «В».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
6: Ювелирная улица «Приволжска».
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в Копенгагене будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 19 градусов, но весь день там обещают дожди. Надеюсь, у местных жителей найдутся дождевики. Что же, но в Костроме дожди не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 17, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 58%, согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода.
4: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.
8: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, дорогие, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, яхта и трактор. Прикольный, синеватый такой. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: Да, мы такие разные, но все-таки мы вместе. Была такая раньше реклама. На картинке подсказки у нас осенний парк, а может быть лес, клены на переднем плане, и листики уже давно отвалились. А в Санкт-Петербурге тоже осень, но пока еще деревья держатся, и в большинстве своем стоят зеленые. Но уже совсем скоро вот эти вот золотые переливы кленов, красные грозди рябин, все будет расцвечено в невероятные природные цвета. Вот, кстати, говорят, если вы не знаете, что с чем сочетать, посмотрите, как это происходит в природе. Ну, предположим, вы решили сделать какой-то интересный интерьер в своей квартире, и там одну из комнат или кухню облагородить и как-то по-другому. Возьмите цветок, предположим, незабудку или Анютины глазки, или еще какой-то, и посмотрите, как там распределены цвета. Это значит, они вполне себе сочетаются почти в тех пропорциях, в которых вы их видите на том или ином растении.
2: Слушай, у меня сейчас за окном шикарная панорама, гигантское такое красное, багряное дерево. Не могу определить, что это конкретно. И рядом еще довольно такое густо-зеленое что-то растет. Но я бы, конечно, не стал бы оформлять интерьер своей квартиры. Ярко-зеленые, ярко-красные тона, хотя зеленый успокаивает, а красный возбуждает. То есть это же эмоциональные качели, это же биполярочка.
3: Мне казалось раньше, что эти цвета вообще никак не сочетаются, но вот я посмотрела одну передачу по телевизору, которую, кстати, ведет дочка Константина Кинчева, Вера ее зовут, и у нее такие удивительные интерьеры получаются именно вот в каких-то сочных, таких вот темных, не пастель, вот это вот не светло, а именно в каких-то вот таких вот необычных и сложных цветах.
2: Слушай, вот подобные светофильтры я впервые увидел, знаешь, у кого? У Жана-Пьера Жене в фильме «Амели».
3: Возможно, да, кстати.
2: Да.
3: Итак, друзья, возвращаемся в наш парк осенний. Итак, на картинке подсказки желтые клены, а вам предстоит угадать транспортное средство. Автор одного из правильных ответов сегодня получит в подарок...
2: Два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», которое состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке радио Вани.
1: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: «Это ты, это я, между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Милости просим в группу радио Ваня ВКонтакте. Заходите прямо сейчас. Сегодня в умной зарядке мы загадали транспортное средство.
3: А на картинке подсказки осень золотая. И прям вот золотая-золотая. Стоят клены, и они действительно желтого цвета. Даже ни одного покрасневшего листочка нет. Хотя клены, все мы знаем, по-разному бывают расцвечены. Видимо, это зависит как-то от сорта этого самого клена. Ну, или так, посмотрел на товарища, он желтый стоит, думает, что я буду краснеть, тоже буду желтым, зачем мне перенапрягаться?
2: Потому что у него проблемы с печенью, поэтому он желтеет скорее, чем краснеть.
3: Деревья, между прочим, между собой общаются, так же, как и грибы. Вот такая вот история.
2: Грибы, ой, слушай, я тут увлекся лекциями Михаила Вишневского, нашего знаменитого миколога, специалиста по грибам. Ой, я подписался на него в одной из соцсетей. О, это так, это целый мир, удивительный совершенно.
3: Вообще, могли бы прийти мне во сне и рассказать, где у них грибные места, я бы сходила бы и пособирала. Кстати, кто сейчас вот за грибами ходит, ребята из Санкт-Петербурга, Ленобласти, много ли лосиных блох, вот этих вот вшей, которые цепляются в тебя, не особо как кусают, но цепляются очень неприятно. Я только из-за них не очень хочу в лес идти.
2: Я насекомых вообще ненавижу. Ну, кроме бабочек, конечно.
3: Вот, так, что вы предположили, кроме, очевидно, правильного ответа? Есть у нас тут и автомобили, да, по такому лесу только на автомобиле ездить. Есть у нас тут и такси, самокат, неплохой ответ, трамвай, Ford Transit Gas, считает Зариша. То есть вот настолько точно, чтобы, да, вот углубиться, так сказать, в историю нашего вопросника, это, конечно, надо, картинг вот еще есть. Ну, конечно, друзья, это клены, как называются у нас вот эти вот кленовые плоды, которые, отваливаясь от веток, красиво планируют вниз. Вертолетики. И правильный ответ – вертолет.
2: Поздравляем сегодня Дашу Орлову, дорогая Даша. Вручаем 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь, а мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Подождем». Новая версия 29 сентября. ДК имени Ленсовета. 12+.
1: Батарейки работают как часы. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: «Особые приметы» на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 15 сентября. По народному календарю отмечается День Мамонтия. Ну или Мамонтия Овчарника. Все уже, наверное, поняли, что в этот праздник было принято заботиться об овцах и козах. Я, кстати, по гороскопу Овен, поэтому я бы тоже ждала, чтобы мне кто-нибудь позаботился.
2: Я по году бык.
1: Вот, пожалуйста. Нас нужно напоить и запустить в чистый загон. Ну, то есть в чистую постельку. В качестве отберега от болезней, сейчас серьезно, и дурного сглаза, в хлевах развешивали старые ботинки, а для защиты от нечисти помещение окуривали ладаном. Как приятно.
2: Да ладно вам. Ладаном.
1: Да, я буквально вчера забрала из пункта выдачи заказов новый кондиционер для белья. Я тебе обещала об этом рассказать. Я к тому, что теперь у меня ароматы ванили, сладкой ваты, клубы. Постирала вчера постельное белье. Сегодня утром вышла, как будто в цветущий сад. Продолжим с Днем Мамонтия. Значит, в День Мамонтия хозяйки готовили разные угощения из козьего до коровьего молока. Творожок можно какой-нибудь, там сыр и другие. И я увидела, как готовить сыр настоящий. Представляешь, оказывается, нужно взять творог, его сварить, добавить туда, то есть в молоке его сварить, добавить туда сливочное масло, его так мять. Ну, подробности, естественно, можно найти в интернете. И получается вот эта вот, вот такая вот масса прямо сырная-сырная, как выясняется.
2: Сычужный фермент.
1: Я так понимаю, что он там каким-то образом с помощью масла достигается, ну или еще каких-то минимальных добавок, соды, по-моему, если я не ошибаюсь.
2: Типа самозарождающийся элемент?
1: Самозарождающийся сыр. Вообще-то считалось, что если незамужние девушки с рассветом съедят кусочек сыра или выпьют козьего молока, то они ускорят встречу с суженым. Хотя в последнее время, я смотрю, девчонки не особо собираются с суженым встречаться. Сейчас девки пошли, огонь, бабы, сами там. И в избу горящую, и коня на скаку. Зачем им какой-то мужичонка, тем более ради него еще на козье молоко тратится?
2: Да в том-то и дело. Ну, вообще, изба избе рознь, потому что если избой называть трехкомнатную квартиру в доме комфорт-класса где-нибудь в районе станции метро Чернышевская, то, значит, девушка действительно...
1: Это значит, что это тебе нужно пить козье молоко, чтобы с ней встретиться.
0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
2: Алло.
0: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».
3: Тайна.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских школах обновили программу разговоров о важном. В России создали приложение, определяющее птиц по перу. Россиянка отметила 121-й день рождения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах обновили программу разговоров о важном, пишет Кострома Today. Теперь младшим классам больше рассказывают о Великой Отечественной войне, а старшеклассникам о выдающихся людях. Ребята узнают о военачальниках Петре Котляровском, Алексее Мересьеве, Федоре Ушакове и Рихарде Зорге. А еще о балерине Галине Ульяновой, композиторе Александре Пахмутовой, поэте Николае Добронравове, вратаре Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане. Отдельно поговорят о первой сестре милосердия Дарье Севастопольской и Елизавете Федоровне. Кроме того, в разговор о важном добавили профориентацию. Старшеклассникам это поможет определиться с будущей профессией. В России создали приложение «Перья птиц пишет Лента.ру». С его помощью можно узнать, какой птице принадлежит найденное перо. В приложении собрано 225 видов птиц России. Можно искать перо по цвету, например, полосатое, черное, рыжее или с металлическим блеском. А еще есть фотографии и описание птиц, а пиктограммы подскажут, где вероятнее всего найти перья – в лесу, степи, на болоте или в городе. Кроме того, для некоторых видов указаны пол и возраст. Одна из главных особенностей – приложение работает без интернета. Так что определить птицу по перу можно даже в глухом лесу. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Чечни отпраздновала свой 121-й день рождения, пишет Лента.ру. Она родилась 10 сентября 1905 года и застала правление Николая II, революцию, две мировые войны, полет Гагарина, советские годы и перестройку. Работать женщина начала рано, трудилась животноводом в овцесовхозах, там и познакомилась с мужем. Супруга она пережила на полвека, одна воспитала 6 детей и вышла на пенсию только в 82 года. У нее 20 внуков и 48 правнуков. Кстати, ее мама тоже была долгожительницей и прожила 116 лет. Если родственники соберут необходимые документы, бабушка может быть признана старейшим человеком планеты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, всю работу стоит выполнить в первой половине дня, ну а потом уже расслабиться.
2: Овны, женщины, вы самоотверженно займетесь чужими проблемами. Что ж, вам не привыкать.
1: Тельцы, мужчины, хороший день для работы с документами и счетами. Семейный бюджет тоже требует внимания.
2: Тельцы, женщины, доверьтесь своим дипломатическим талантам. И все засверкает новыми красками.
1: Близнецы, мужчины, не позволяйте портить вам настроение назойливым людям. Будьте решительны и непреклонны.
2: Близнецы, женщины, вы можете открыть в себе какой-то новый талант. Подумайте, что это может быть?
1: Раки, мужчины, ожидайте прилива сил после полудня, тогда и займетесь исправлением того, что мешало вам жить все это время.
2: Раки, женщины, хороший день для хозяйственных покупок и украшения интерьера.
1: Львы, мужчины, не стоит быть такими подозрительными. Надеемся, вы поняли намек.
2: Львы, женщины, где-то к середине дня вы получите всю необходимую информацию, чтобы принять оптимальное решение.
1: Девы, мужчины, вы можете проявить невероятную изобретательность, это принесет вам немалую пользу.
2: Девы-женщины, отличный день для презентации себя любимой. Хорошо накрасьтесь, будьте обаятельны, остроумны и завязывайте новые знакомства.
1: Весы-мужчины, вам следует проявить всю вашу амбициозность, но вместе с этим важно показать, что вы готовы еще и потрудиться.
2: Весы-женщины, забудьте ненадолго о калориях. Ничто не улучшит вашего настроения так, как это сделает любимое лакомство.
1: Скорпионы-мужчины, вас целиком и полностью захватят воспоминания и эмоции. Вам это полезно.
2: Скорпионы-женщины, не берите на себя слишком много. Сегодня лучше отстраниться от дел.
1: Стрельцы-мужчины, побольше внимания к деталям. И одно из ваших предложений может оказаться поистине бесценным.
2: Стрельцы-женщины, хороший день для процедур по уходу за собой.

0: чтобы что-то в жизни начать менять. И этому поспособствуют и новости личного характера.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
0: И Весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Все, что

0: сейчас «Звездотека».
1: Александр Цой, сын основателя группы «Кино» Виктора Цоя, подал заявку на регистрацию товарного знака «Кино» в России. Как пишет ТАСС, претензии на бренд охватывают не только музыкальную сферу, но и весьма неожиданные категории товаров. Заявка подана 10 сентября. Она предполагает регистрацию товарного знака в трех классах. В частности, речь идет о ювелирных изделиях, а также о различных продуктах питания и пищевых ароматизаторах. Среди заявленных к использованию наименований – кимчи, корн-доги, молочные напитки, чипсы, пищевые ароматизаторы, гамбургеры и пицца. Для Александра Цоя это не первая попытка юридически закрепить права на использование наследия группы. По данным Роспатента, он уже является правообладателем как минимум четырех товарных знаков, связанных с группой «Кино». Два из них напрямую относятся к музыкальной деятельности, а еще два к проекту «Симфоническое кино».
2: Участницы коллектива «Бурановские бабушки» выразили готовность к сотрудничеству с молодыми российскими исполнителями. «Кто нам предложит спеть дуэтом, мы обязательно откликнемся на любое предложение», — сказали артистки. При этом они отметили, что назвать конкретного исполнителя, с кем бы хотели поработать, сложно, поскольку их много, а память уже не та. Но особое внимание бабушки уделили Ване Дмитриенко. «Ой, Ваня нам очень нравится. Но пока предложений не было. Мы ждем, мы наблюдаем за ним, за его творчеством. Вообще мы всегда слушаем молодых и в дороге, и копают уже картошку, чтобы не отставать», — сказали бабушки. Ранее коллектив записал кавер-версию на песню «Сигма Бой» юных исполнительниц Марии Янковской и Бетси. А до этого выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Коллектив исполнил песню «Юность моя» группы «Добро», а затем вышел на сцену вместе с роботом-балериной Матильдой. Я не знаю, как все эти слова уместились в одной новости. Максимально странно.
1: Да-да, очень современно.
0: Звездотека. Ваня. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки сегодня в День худеющих людей. Вы рассказываете о той еде, которая помогает вам выглядеть так, как вы хотите. Об этом вы пишете, например, в нашем канале в Максимум. Так и называется радио Ваня. Diamond Dust. Очень короткое сообщение. Сегодня варю уху. Ну, кстати, да, рыбный легкий суп, даже если там есть немножко картошки, которую нежелательно использовать в качестве средства для похудения. Вполне достойное диетическое блюдо. Вообще все супы, я, например, вот на вечер всегда оставляют борщ.
2: А я вот слышала, что картошка отварная очень даже и можно.
1: Запеченная, кстати, да, отварная, да.
2: Что касается рыбы, вот тут у нас сообщение в нашей группе ВКонтакте, радио Ваня от Анечки. Во времена своей молодости любила рыбачить недалеко от дачи. Да, улов у меня был небольшой, но на уху хватало. И за летний месяц я здорово худела. Ну, потому что на берегу все время занята, не до перекусов. И вечером легкая уха. Советую вот такой вот рецептик от Ани.
1: Сергей, я ем все, что душе угодно, и при росте 180 сантиметров вешу 80 килограмм. Ну, то есть, это идеальное сочетание. Лишний вес только у нас у самих в голове, продолжает Сергей. Когда об этом не думаешь, то и в жизни все отлично.
2: Надо сместить фокус внимания. Вот так еще советуют некоторые.
1: Вот я думаю, что Сережа психологи именно об этом говорит, ну, потому что просто хвастаться своим метаболизмом, это как минимум просто неприлично.
2: Да, это то же самое, как хвастаться, а у меня-то глаза голубые. Ну, а ты-то в это здесь при чем? Ага. Ты их такими не выращивал. Это тебе мать с отцом помогли. Надежда, пищевые привычки и пристрастия сильно зависят от цен в магазине. Головой понимаешь, что брокколи очень полезная штука и даже вкусная. Но эта же самая голова не позволяет купить ее по цене мяса и заменить ею этот килограмм. Потому что из кило мяса можно приготовить еды на всю семью. А корешочек брокколи мне одной, что поел, что радио послушал. Мы разумные, но приспособленцы, пишет Наденька.
1: Любовь Рогозова, я поняла одно. Как не худи, как не сиди на диетах, как только заканчиваешь все это сидение, обратно набираешь еще больше. Так что я не худею и не набираю. Ешьте 5 раз в день небольшими порциями, и вес не будет расти. Всем удачного рабочего дня. Привет из Можайска. Ну, тут как бы про саму еду, продукты питания ни слова, но как способ. Да, кстати говоря, вот я, когда отваживаюсь на подобные эксперименты, 5-6 раз просто, да, небольшими порциями, чтобы не объедаться, чтобы не растягивать желудок.
2: Ну и в завершение Александр Егоров. Доброе утро. Я перестал есть жареное, жирное, только вареное, пареное. Ничего не изменилось. Спасательный жилет на месте. Походу, дело не в еде. Я так понимаю, спасательный круг, Александр, в первую очередь. Жилет-то еще надо накачать.
0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
3: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня отмечается День худеющих. И мы решили поговорить о той еде, которую вы добавили в свой рацион, и вам стало приятнее смотреть на себя в зеркало. И о той, которую исключили. Евгения Антонова в нашей группе ВКонтакте радио Ваня отметилась. Я пытаюсь худеть и менять привычки в питании. Это так тяжело дается, но я не сдаюсь, ведь к Новому году надо быть красоткой. Тут надо, наверное, все-таки ставить себе цели не к какому-то числу скинуть сколько-то килограммов, а просто постепенно проваливаться в сам процесс и наслаждаться им. Вот Светлана Николаева пишет. Нет диеты, я в свои 56 вешаю 55 килограммов. Могу и в 10 вечера поесть. Я вообще ем, когда организм захочет. Прислушивайтесь к организму, он вам всегда подскажет, если под ложечкой не сосет и в животе не урчит, не хотите вы есть.
2: Я все время прислушиваюсь к своему организму.
1: Он все время хочет есть.
2: И он все время хочет собака вот эти вот пельмени со свининой. Елена написала в Максе. Всем прекрасного утра вторника. Привет из Мценска. Привет группе Гараж 57. Очень вредная привычка. Это часто в течение дня гонять чаи там или кофеи и к ним...
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Закусочки, да. И как следствие лишние килограммы, поэтому... контролируйте сия действия. От себя добавлю, что если вы обожаете, например, там черный сладкий чай там со всякими бутербродами и прочими неполезными закусками, переходите на зеленый чай, его пьют без сахара, без молока, поэтому...
1: Не очень вкусно, много не выпьешь.
2: Да?
1: Юлия Павловна, я за полгода похудела на 13 килограммов, не прилагая никаких усилий. Я обожаю все, шашлыки, булочки, жареную картошку, ем все, просто ограничила вот это все и потребление хлеба. Вот. А еще у Юлии бурная личная жизнь. Она считает, что для похудения лучшего способа не придумали.
2: Ну, кстати говоря, это и эмоциональная регулировка.
1: И физическая.
2: И физическая, конечно же. Ты тратишься.
1: Да, у нас есть победительница. Зовут ее Надежда. И мы решили поздравить сегодня именно ее. Надежда отказалась от своего любимого батона и колбасы и заменила это все на кабачки. Вообще, я считаю, что человек, который колбасу заменил на кабачок, это просто героический для меня человек. Поняла одно. Главное себя контролировать в еде, и тогда весы покажут хороший результат.
2: Ну что ж, с этим самым прекрасным результатом поздравляем Надю Иванову и вручаем ей 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге. Мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом. 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com 12+.
0: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
3: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
4: Реклама.
5: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
6: Ювелирная улица Приволжска.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме появится чат-бот для многодетных семей. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Рыбаки поймали 300-килограммового тунца. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовят к запуску чат-бот для многодетных семей, пишет «Кострома Тудей». Он соберет в одном месте все меры поддержки – федеральные, региональные и городские. Главная фишка в том, что сервис может подбирать помощь под конкретную жизненную ситуацию семьи, чтобы родителям не приходилось самим искать информацию по разным источникам. Запустить чат-бот обещают в ближайшее время. Он станет единой точкой входа, где можно получить ответы на основные вопросы. А еще в городе хотят ввести новую традицию. Малышей в детских садах будут торжественно поздравлять с рождением брата или сестры. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Помню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. На остров Джерси доставили тунца весом 300 килограммов, пишет Лента.ру. Рыбаки решили продать его суши-ресторану, но чтобы вытащить тунца из грузовика, рабочим понадобились лебедки и тележка. А в ресторан его несли 6 специально нанятых мужчин, причем 4 из них были культуристы. Позже они признались, одна только голова рыбины весила не меньше 40 килограмм. На разделку тунца ушло около 2 часов. Чтобы не повредить ценное мясо, его пришлось делить на 8 частей вместо обычных 4. Вот такой вот рекордный улов. И тяжелый, и дорогой, и хлопотный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». «Радио Ваня».

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Звучит легко. «Радио Ваня». Ближе и

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. Костромские велогонщики вошли в число лучших на всероссийской гонке. В Госдуме рассказали, когда в домах включат отопление. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России прошла масштабная велогонка, пишет администрация области. Впервые в ее истории маршрут пролег по городам Золотого кольца. Первые этапы прошли в Костроме и Нерехте. Всего участники проехали 504 километра по 8 городам. Владимиру, Суздалю, Ярославлю, Иваново, Калязину, Нижнему Новгороду, Сергиеву Посаду и Москве. Костромич Евгений Кулигин занял третье место среди мужчин. Он же и костромич Вячеслав Румянцев проехали все 8 этапов и были отмечены за максимальную дистанцию. Отмечу, спорт в регионе набирает обороты. Уже 2/3 жителей области, больше 336 тысяч человек, занимаются физкультурой. Кроме того, наша область отмечена Минспортом как один из лидеров по организации спортивной работы. Региональные власти обязаны включить отопление в жилых домах в момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию, пишет газета.ру. По словам депутатов, решение о старте и завершении отопительного сезона принимают местные власти, ориентируясь на погоду. Затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано муниципалитеты не имеют права, но они могут начать сезон раньше или продлить его, если так будет комфортнее жителям. При завершении сезона действует похожее правило. Отопление можно выключить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов в течение 5 суток. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик-гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио «Ваня».
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
3: 12+.
4: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: В «Бигам» неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. «Бигам» – качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: любишь. И яркие новинки. Beer Wolf. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

если сгорим, давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между нами.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В школы Костромской области приехали новые учителя. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет «Кострома Today». Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского района, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 20 по 25 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные – до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалось адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никита, Кицкая, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио «Ваня».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Ювелирная улица Приволжска.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
5: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В костромских школах обновили программу разговоров о важном. В России создали приложение, определяющее птиц по перу. Россиянка отметила 121-й день рождения. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В костромских школах обновили программу разговоров о важном, пишет Кострома Тудей. Теперь младшим классам больше рассказывают о Великой Отечественной войне, а старшеклассникам о выдающихся людях. Ребята узнают о военачальниках Петре Котляровском, Алексее Мересьеве, Федоре Ушакове и Рихарде Зорге. А еще о балерине Галине Ульяновой, композиторе Александре Пахмутовой, поэте Николае Добронравове, вратаре Льве Яшине и дикторе Юрии Левитане. Отдельно поговорят о первой сестре милосердия Дарье Севастопольской и Елизавете Федоровне. Кроме того, в разговор о важном добавили профориентацию. Старшеклассникам это поможет определиться с будущей профессией. В России создали приложение «Перья птиц пишет Лента.ру». С его помощью можно узнать, какой птице принадлежит найденное перо. В приложении собрано 225 видов птиц России. Можно искать перо по цвету, например, полосатое, черное, рыжее или с металлическим блеском. А еще есть фотографии и описание птиц, а пиктограммы подскажут, где вероятнее всего найти перья – в лесу, степи, на болоте или в городе. Кроме того, для некоторых видов указаны пол и возраст. Одна из главных особенностей – приложение работает без интернета. Так что определить птицу по перу можно даже в глухом лесу. Старейшая жительница России Яха Хашагова из Чечни отпраздновала свой 121-й день рождения, пишет Лента.ру. Она родилась 10 сентября 1905 года и застала правление Николая II, революцию, две мировые войны, полет Гагарина, советские годы и перестройку. Работать женщина начала рано, трудилась животноводом в овцесовхозах, там и познакомилась с мужем. Супруга она пережила на полвека, одна воспитала 6 детей и вышла на пенсию только в 82 года. У нее 20 внуков и 48 правнуков. Кстати, ее мама тоже была долгожительницей, прожила 116 лет. Если родственники соберут необходимые документы, бабушка может быть признана старейшим человеком планеты. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
1: Нет, это ювелирная улица Приволжская. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
0: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжская.
2: Ювелирная улица Приволжская.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
5: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костроме появится чат-бот для многодетных семей. В Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет. Рыбаки поймали 300-килограммового тунца. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме готовят к запуску чат-бот для многодетных семей, пишет Кострома Today. Он соберет в одном месте все меры поддержки – федеральные, региональные и городские. Главная фишка в том, что сервис может подбирать помощь под конкретную жизненную ситуацию семьи, чтобы родителям не приходилось самим искать информацию по разным источникам. Запустить чат-бот обещают в ближайшее время. Он станет единой точкой входа, где можно получить ответы на основные вопросы. А еще в городе хотят ввести новую традицию. Малышей в детских садах будут торжественно поздравлять с рождением брата или сестры. Депутаты Госдумы предложили увеличить фиксированную выплату к пенсии уже с 70 лет, а после повышать ее 80 и 90 лет, пишет газета.ру. По их задумке, с 70 лет выплата должна вырасти на 100%, с 80 на 200, а с 90 на 300%. На сегодняшний день надбавка в 100% положена только с 80-летнего возраста. Напомню, в этом году базовый размер такой выплаты составил 9584 рубля, а для тех, кому за 80, около 19 тысяч. Перерасчет происходит автоматически, заявление подавать не нужно. На остров Джерси доставили тунца весом 300 килограммов, пишет Лента.ру. Рыбаки решили продать его суши-ресторану, но чтобы вытащить тунца из грузовика, рабочим понадобились лебедки и тележка. А в ресторан его несли 6 специально нанятых мужчин, причем 4 из них были культуристы. Позже они признались, одна только голова рыбины весила не меньше 40 килограммов. На разделку тунца ушло около 2 часов. Чтобы не повредить ценное мясо, его пришлось делить на 8 частей вместо обычных 4. Вот такой вот рекордный улов. И тяжелый, и дорогой, и хлопотный. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: фильм.
1: Привет всем, кто слушает радио Ваня из Санкт-Петербурга. Меня зовут Андрей Шмурай. Новый день наступил сегодня, вторник, 15 сентября. А вот теперь-то уж, друзья, совершенно точно самая средина первого месяца календарной осени. И в эти самые минуты предлагаю, да-да-да, друзья мои, сыграть в «Угадай фильм». Наша игра для тех, кто любит и знает российское кино. Правила не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, звоните 325-696, код города 812. Сегодня у нас кое-что из современности. Однако знатоки, я уверен, угадают непременно. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Но у меня есть пару штрихов, которые могут что-то знать. Так что, если надо, могу накатать списочек.
3: Сделай по-братски.
2: Ох, вы лягавы, вам чуть что сразу по-братски что-то сделать? Это так не работает.
3: Слышь, хватит выпендриваться. Я и так на твои делюки глаза закрываю.
2: Ты что, газуешь сейчас?
3: Да. Хорошо, мамка твоя не знает, чем ты тут занимаешься.
1: Если вы вдруг по счастливой случайности знаете, как называется этот фильм, звоните 325-696, код города 812. И победитель, конечно же, без подарочка не останется. Торжественно вручим два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Предлагаю играть, друзья, и с нетерпением жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Hello? Ваня. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Итак, друзья, настает торжественный момент подведения итогов нашей игры «Угадай фильм». Дозвонилась к нам сегодня Ольга. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как поживаете, Ольга? Как погода в Волгограде?
2: Прекрасно. Солнечная погода. Ожидали сегодня дождь, но солнце победило.
1: Редко с вами совпадаем, но сегодня случилось. Стало быть, всем будет счастье. Ольга, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Но у меня есть пару штрихов, которые могут что-то знать. Так что если надо, могу на кадака списочек.
4: Сделай по-братски.
3: Ох вы лягавы, вам чешо сразу по-братски что-то сделать? Это так не работает.
4: Слышь, хватит выпендриваться. Я и так на твои делюки глаза закрываю.
3: Ты что, газуешь сейчас?
4: Да. Хорошо, мамка твоя не знает, чем ты тут занимаешься.
1: Итак, Ольга, как же называется этот фильм?
2: Фильм «Майор Гром. Чумной доктор».
0: Угадал!
1: «Майор Гром. Чумной доктор». Видели картину?
2: Да.
1: Действие-то где происходит?
2: Где происходит действие? В Москве.
1: В Санкт-Петербурге.
2: А, точно, да. Значит, я перепутала.
1: Как это можно было спутать? Я вообще не помню таких разрушительных спецэффектов в Санкт-Петербурге со времен съемок фильма «Золотой глаз» про Джеймса Бонда. Давненько это было. Но вот здесь тоже эти негодяи, конечно, поработали над обликом нашего любимого Санкт-Петербурга. Слава богу, что это была всего лишь компьютерная графика. Еще, знаете, такую штуку узнал, когда фильм снимали «Чумной доктор», пытались все это в тайне жесточайшей сохранить. Жестокий отбор был. В массовку не принимали людей, которые были фанатами комиксов про майора Грома. Ну, такое было условие. И еще у каждого, кто приходил на съемочную площадку, заклеивали камеры гаджетов, то есть телефонов. Потому что...
2: Можно себе представить, конечно. Это был бы спойлер просто сумасшедший.
1: Вот, потому что от этих папарацци с телефонами никуда не скроешься сейчас.
2: Да.
1: Ольга, от всей души вас поздравляю. Вам в подарок 2 билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема 5», расположенный в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема 5» и выигрывайте поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема 98». Ольга, хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Да, я бы хотела передать привет как раз подружке, которая живет в Питере. И я ей, конечно же, передам эти билеты. Зайченко, Ирина, привет тебе огромный.
1: Ириночка, я с удовольствием присоединяюсь и ждем вас за подарком. Ну и, конечно, приятных киновпечатлений. Ольга, привет! Привет всем, кто проживает в замечательном городе Волгограде, от всех слушателей радио.
2: Спасибо.
1: Ваня. Хорошего
2: Спасибо
1: дня!
2: Спасибо большое вам. И вам всего доброго.
1: До свидания.
0: Угадай фильм на радио Ваня. Мне без тебя теперь никак вообще.
5: Главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, 15 сентября, отмечается День фетровой шляпы. Почему именно сегодня, спросите вы? Да все очень просто. В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Именно о фетровой шляпе и об этом празднике поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция родилась в 20 веке в США. Соломенные шляпки канате, которые вошли в моду в 19 веке, можно было носить только в сезон. А после их сменяли осенние варианты именно из фетра.
0: Четвертое место.
1: Интересный факт. 13 сентября 1922 года в Нью-Йорке произошел бунт соломенных шляп, когда группы подростков провели активную борьбу с канате. Участники бунта срывали головные уборы с прохожих, не успевших сменить соломенные шляпы на фетровые, напоминая о приближении важной даты. Впоследствии ежегодные напоминания стали публиковать в газетах от небольших местных до серьезных изданий.
0: Третье место.
1: Сама фетровая шляпа намного старше своего праздника. Ее родиной считается Гамбург, а человеком, который сделал головной убор популярным, король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Эдвард VII.
0: Второе место.
1: Изначально головные уборы из фетра шили вручную, и их количество было ограничено. Но с развитием промышленности производство фетровых шляп поставили на поток, и они стали частью мужского образа в старом и новом свете.
0: Первое место.
1: К концу 20-го столетия головные уборы из фетра перестали пользоваться былой популярностью, но не были забыты окончательно, о чем и говорит тот факт, что День фетровой шляпы продолжает ежегодно отмечать во многих странах мира. Друзья, признаюсь честно, я имею парочку шляп в своем гардеробе, но о празднике ничего не знал. Наверное, придется вечерком наверстать, водрузив на голову этот чудесный аксессуар.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромские велогонщики вошли в число лучших на всероссийской гонке. В Госдуме рассказали, когда в домах включат отопление. Тыква 12-летнего российского школьника победила в битве гигантов. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В России прошла масштабная велогонка, пишет администрация области. Впервые в ее истории маршрут пролег по городам Золотого кольца. Первые этапы прошли в Костроме и Нерехте. Всего участники проехали 504 километра по 8 городам. Владимиру, Суздалю, Ярославлю, Иваново, Калязину, Нижнему Новгороду, Сергиеву Посаду и Москве. Костромич Евгений Кулигин занял третье место среди мужчин. Он же и костромич Вячеслав Румянцев проехали все 8 этапов и были отмечены за максимальную дистанцию. Отмечу, спорт в регионе набирает обороты. Уже 2/3 жителей области, больше 336 тысяч человек, занимаются физкультурой. Кроме того, наша область отмечена Минспортом как один из лидеров по организации спортивной работы. Региональные власти обязаны включить отопление в жилых домах в момент, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней будет ниже плюс 8 градусов по Цельсию, пишет газета.ру. По словам депутатов, решение о старте и завершении отопительного сезона принимают местные власти, ориентируясь на погоду. Затягивать с подачей тепла или отключать его слишком рано муниципалитеты не имеют права, но они могут начать сезон раньше или продлить его, если так будет комфортнее жителям. При завершении сезона действует похожее правило. Отопление можно выключить не раньше, чем через день после того, как среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов в течение 5 суток. 12-летний школьник из Иркутской области вырастил тыкву-гиганта и победил на фестивале «Битва гигантов», пишет Лента.ру. Его овощ сорта «Атлантик-гигант» потянул на 817 килограммов. Это почти как небольшая машина. Эту тыкву парень вырастил из семечка, которое взял у подмосковного фермера-любителя. Кстати, в прошлом году его собственная тыква весом 696 килограммов установила рекорд России. Отец мальчика рассказал, что помогал сыну совсем немного. В основном строил теплицу и занимался технической частью. До этого победитель выращивал тыквы поменьше, на 37, 40 и 50 килограммов. Но в этот раз он решил взяться за дело серьезно. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
4: Ваня. Радио Ваня.

0: шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня что-то опять на триллеры потянуло. Фильм, который хочу порекомендовать вам на вечер, называется «Тебе стоило уйти». Главные роли в картине исполнили звезды первой величины Кевин Бейкон и Аманда Сайфред. Главные герои, знаете, такая парочка. Банкир на пенсии и его супруга-актриса. Кстати, весьма и весьма востребованная. Ну и поскольку, как вы понимаете, в силу профессии девушка часто бывает занята, они не так, чтобы много времени проводят вместе. И вот, когда такой момент все-таки наступает, они берут с собой 6-летнюю дочку и отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк где-то в глуши. Но, как вы понимаете, ожидаемого расслабления не происходит. Всему семейству начинают сниться кошмары, появляется какая-то ревность к молодой жене, и главный герой понимает, что здесь что-то не так. Кто бы сомневался. Лично мне этот фильм понравился. Вы знаете, друзья, в подобном жанре зачастую раздражают такие вещи, как нелогичные поступки героев. А здесь у меня такого раздражения не было. Вроде бы правильно они себя вели, когда началась вся эта заваруха. Единственный вопрос, который у меня возник, вот вроде бы у вас все благополучно, живете в шикарном особняке с бассейнами в жаркой Калифорнии. Какого дьявола вы поехали в эту глушь? Дальше рассказывать не буду, добавлю лишь, что фильм смотрелся на одном дыхании и скучно не было. Так что кино на вечер. Тебе стоило уйти. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: день со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья. Об очередном рекорде хочу рассказать вам сегодня. Парень по имени Эгмонт, а может быть Эгмонт, что не суть важно, может похвастаться несколькими мировыми рекордами, но недавно он добавил в свою копилку новое достижение. Все дело в том, что этот самый Эгмонт наделен недюжинной физической силой, и он доказал это, удерживая сразу два пытавшихся разъехаться в разные стороны автомобиля. Силач продержался невероятные 13 секунд. Конечно же, здесь не обошлось без тренировок. И Эгмонт рассказал, что тренировался целых 7 лет. Сначала удерживал мотоциклы, сначала по одному, потом по два, а уже потом отважился на куда более тяжелые транспортные средства. Кстати, ему всего лишь 50, и он заявил, что собирается установить еще, ну, по крайней мере, около 7 мировых рекордов, чтобы доказать. Возраст – это всего лишь цифра. Вот здесь я с ним целиком и полностью согласен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Радио Ваня.

0: там нет любовь. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и ИП «Пивоваров». В школы Костромской области приехали новые учителя. В крупных городах России подорожала аренда квартир. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. В школы Костромской области приехали новые учителя физики, математики, русского и английского языков, пишет «Кострома Today». Каждый из них получит по 1 000 000 рублей. Это участники программы «Земский учитель». В этом году они начали работать в школах Костромского и Пыщукского района, а также в Буе и Нерехте. Все педагоги уже приступили к занятиям. Например, Алена Михальская приехала из Магнитогорска и устроилась в Буйскую школу номер 2. В эту же школу приехали учителя математики и иностранного языка. Программа «Земский учитель» помогает закрывать вакансии, которые особенно нужны конкретным школам. За переезд и работу участники получают единовременную выплату 1 000 000 рублей. С 20 по 25 год благодаря программе в областные школы приехали 50 новых педагогов. Аренда квартир в крупных городах России заметно подорожала, пишет газета.ру. По данным аналитиков, однушки и двушки подорожали в 63 городах, а трешки в 47 из 70. Например, в Москве сильнее всего выросли цены на однокомнатные – до 57 тысяч рублей в месяц. За двушку в столице в среднем просят больше 70. В Петербурге же аренда подорожала почти на 5%. Однушку там можно снять почти за 40 тысяч рублей, а двушка или трешка обойдется от 52 до 65 тысяч. По мнению экспертов, высокий спрос и цены продержатся еще пару месяцев. Азиатские слоны удивили ученых своим самоконтролем, пишет газета.ру. Они прошли так называемый тест обходного пути. Нужно было подавить желание идти прямо к видимой цели и выбрать окольный маршрут. Но самое интересное, стенку ящика сделали прозрачной. Еда была видна, но слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно заходили через отверстие сбоку. Способность подавлять импульс – важный показатель развития мозга. У слонов он оказался на уровне, ожидаемом для животных с таким крупным мозгом. Правда, вот пожилым слонам сложнее давалось адаптация к измененной ориентации ящика. Это говорит о возрастных изменениях. Такие тесты помогают понять, как устроено мышление видов с богатой социальной жизнью. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам, в том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам: Черногорская, 6, Никита. Кицкая, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома.
7: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
8: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло.
10: Ваня.
9: Радио Ваня.

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Участницы коллектива «Бурановские бабушки» выразили готовность к сотрудничеству с молодыми российскими исполнителями, отметив, в частности, свою симпатию к творчеству певца Вани Дмитриенко. «Бурановские бабушки» заявили, что открыты к любым предложениям о совместных проектах. Как сейчас говорят, мы за любой кипиш. Кто нам предложит спеть дуэтом, мы обязательно откликнемся на любое предложение, сказали исполнительницы. При этом они отметили, что назвать конкретного исполнителя, с кем бы хотели поработать, сложно, поскольку их много, а память уже не та. Особое внимание, однако, артистки уделили именно Ване Дмитриенко. «Ваня нам очень нравится, но пока предложений не было. Мы ждем. Мы наблюдаем за ним, за его творчеством. Вообще, мы всегда слушаем молодых и в дороге, и копая ту же картошку, чтобы не отставать», добавили участницы коллектива. «По-моему, идея отличная. Будем ждать встречного предложения от Вани Дмитриенко».
0: Звездный час. Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня. Ближе

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Участники группы «Иванушки Интернешнл» Андрей Григорьев Аполлонов, Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко рассказали, что не помнят отказа Сергею Жукову в совместном треке и заявили, что версия не соответствует их воспоминаниям. Артисты отреагировали на заявление Жукова о давней истории с песней «Алешка». Ранее певец рассказывал, что хотел записать композицию вместе с «Иванушками», однако, по его словам, получил от продюсерского центра резкий отказ. В ответ на это участники группы заявили, что подобного разговора не помнят, а сама песня в совместном исполнении существует. То, что Сергей сказал, дескать, что мы ответили ему отказом, никто этого не может вспомнить. Я этого не помню, и продюсер Матвиенко этого не помнит, рассказал Андрей Григорьев Аполлонов. Мы этого не делали, добавил Кирилл Андреев. При этом артисты вспомнили, что позднее действительно встретились с кем-то из участников «Руки вверх» и записали песню. По их словам, эта версия «Алешки» сохранилась и сейчас находится в облачном хранилище. Эта песня существует. Если вы пороетесь, обратитесь в продюсерский центр. Может быть, наш звукорежиссер ее вам найдет, уточнил Григорьев Аполлонов. Да, обращаюсь ко всем поклонникам. Может быть, действительно стоит так поступить и найти этот потерянный шедевр.
0: Звездный час. Ваня. Радио Ваня.

А что было б, если тогда мы не встретились? Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа, чем занимаешься, как универ? Что было б, если тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке? Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было б, если тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины? Что было б, если потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили? Что было б, если остались друзьями, не шагнули друг друга взаимно? Ты, наверное, бы сейчас не страдала,

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Радио Ваня представляет авторскую программу «Предпоказ». Твой личный гид по миру сериалов.
2: Спонсор программы – детский развивающий центр «Язнайка» и Пеппи Ваваров. Всем привет! Это Андрей Карлинский и «Самые ожидаемые сериалы». Сегодня поговорим о новом проекте, который уже совсем скоро выйдет на экраны. Если вам казалось, что большие семейные саги навсегда остались в прошлом вместе с толстыми романами и черно-белым кино, вы просто не слышали, как Netflix готовит одну из самых мрачных и амбициозных премьер этой осени. В нашем свежем выпуске проект «К востоку от Эдема». Семисерийная экранизация культового романа Джона Стейнбека. И поверьте, это не просто очередная костюмная драма, а целая библейская трагедия о грехопадении, предательстве и цене, которую платят за право называться человеком. Представьте долину Салинас в Калифорнии начала 20 века. Земля, обещающая изобилие, дом, построенный на надежде, и семья Трасков, чья история – это зеркальное отражение первых людей, изгнанных из Эдема. Глава семейства Адам Траск пытается построить новую жизнь после ужасов гражданской войны. Его сыновья Кэл и Аарон – это современные Каин и Авель, чье братство с самого начала отравлено ревностью и жаждой отцовского признания. Но настоящий хаос в этот дом вползает вместе с Кэти Эймс, женщиной, которую уже называют одной из самых неоднозначных антигероинь американской литературы. Она появляется на пороге Трасков, и с этого момента все, что казалось незыблемым, начинает рушиться. Адам видит в ней свет, озаряющий их дом, Чарльз и его брат видят змею, готовую ужалить. Сама же Кэти произносит слова, которые звучат как приговор всей этой истории. «Я верю, что в этом мире рождаются монстры. Монстр – это отклонение от нормы. Ребенок может родиться идеальным, но без доброты или совести». Нет, вас ждет не просто семейная сага, а масштабное исследование природы зла, которое, по словам самой Кэти, не всегда заметно с первого взгляда и может скрываться за добротой, красотой или даже любовью. За этим проектом стоит человек, для которого «К востоку от Эдема» не просто строчка в резюме, а целое семейное наследие. Сценарий написала Зои Казан, внучка легендарного режиссера Элия Казана, поставившего классическую экранизацию 1955 года с Джеймсом Дином. В главной роли Флоренс Пью, которая не только играет Кэти Эймс, но и выступила исполнительным продюсером проекта. Компанию ей составляет звездный ансамбль. Кристофер Эбботт в роли Адама, Майк Фейст в роли Чарльза, а также Киаран Хайнс и Марта Пилмптон и другие актеры. Режиссерское кресло первых четырех эпизодов занял Гарт Дэвис, а заключительные три сняла Лор де Клермон Тонер. Просто поверьте, гарантия качества обеспечена, ведь в проекте участвуют только те люди, для которых эта история переживается по-настоящему. А знаете, что делает эту экранизацию по-настоящему особенной? Дело в том, что роман Стейнбека сам автор называл своей величайшей книгой, и его путь на экран – это отдельная драма. Как мы уже сказали, в 1955 году Элия Казан снял фильм по этой книге, но несмотря на успех, Стейнбек остался недоволен экранизацией. Из романа объемом более 600 страниц в фильм вошла лишь малая часть, а характер главной героини Кэти Эймс был слишком смягчен. Но как раз таки новый сериал обещает исправить эту несправедливость. Он охватывает несколько десятилетий жизни семьи Трасков и Кэти от гражданской войны до Первой мировой, а трейлер, набравший миллионы просмотров за считанные дни, уже называют мрачным, захватывающим и, главное, верным духу первоисточника. На этом пока все, но не переключайтесь, впереди еще много громких премьер и новинок. «К востоку от Эдема» — это не просто сериал, а притча о том, что рай можно потерять, даже если ты родился в самом сердце Калифорнии. Проект выйдет в свет уже 1 октября, его возрастное ограничение 18+.
3: Центр комплексного развития детей «Язнайка» продолжает запись на новый учебный год. Подготовка к школе для дошколят. Английский язык для учеников с 1 по 8 классы. Робототехника для детей от 5 до 15 лет. Репетиторы с 5 по 11 классы по всем школьным предметам. В том числе для подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Ждем вас по адресам. Черногорская, 6, Никитская, 114, Стапани, 44. Телефон 542-302.
0: Предпоказ. Твой личный гид по миру сериалов. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
4: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
5: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: В Бигам неделя скидок на аккумуляторную технику. Только с 14 по 20 сентября скидка 20% на триммеры, газонокосилки, дрели, пилы и другую аккумуляторную технику. Бигам. Качество по выгодным ценам.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
8: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде завтра в лесу.

0: Габоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода.
2: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, 15 сентября, отмечается День фетровой шляпы. Почему именно сегодня, спросите вы? Да все очень просто. В этот день принято менять летние головные уборы на осенние. Именно о фетровой шляпе и об этом празднике поговорим сегодня.
0: Пятое место.
1: Традиция родилась в 20 веке в США. Соломенные шляпки канате, которые вошли в моду в 19 веке, можно было носить только в сезон, а после их сменяли осенние варианты именно из фетра.
0: Четвертое место.
1: Интересный факт. 13 сентября 1922 года в Нью-Йорке произошел бунт соломенных шляп, когда группы подростков провели активную борьбу с канотье. Участники бунта срывали головные уборы с прохожих, не успевших сменить соломенные шляпы на фетровые, напоминая о приближении важной даты. Впоследствии ежегодные напоминания стали публиковать в газетах от небольших местных до серьезных изданий.
0: Третье место.
1: Сама фетровая шляпа намного старше своего праздника. Ее родиной считается Гамбург, а человеком, который сделал головной убор популярным, король Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии Эдвард VII.
0: Второе место.
1: Изначально головные уборы из фетра шили вручную, и их количество было ограничено. Но с развитием промышленности производство фетровых шляп поставили на поток, и они стали частью мужского образа в старом и новом свете.
0: Первое место.
1: К концу 20-го столетия головные уборы из фетра перестали пользоваться былой популярностью, но не были забыты окончательно, о чем и говорит тот факт, что День фетровой шляпы продолжает ежегодно отмечать во многих странах мира. Друзья, признаюсь честно, я имею парочку шляп в своем гардеробе, но о празднике ничего не знал. Наверное, придется вечерком наверстать, водрузив на голову этот чудесный аксессуар.
0: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Да, наверное, такое случается в жизни, когда кто-то вынужден скрывать от своих близких род занятий. Вот подобная история произошла в Малайзии. Родители этого парня уверены, что их сын работает врачом в крупной частной больнице. И действительно, друзья, так оно и было. Но 4 года назад он уволился, потому что просто устал от многочасовых смен и жесткой больничной иерархии. Род деятельности решил поменять кардинально. Мужчина стал мастером по ремонту кондиционеров. Курьезно, что он сейчас зарабатывает куда больше, чем когда был врачом-стажером, плюс не страдает от постоянного нервного истощения. Однако сын так и не решился рассказать правду маме и папе, которые, как вы понимаете, потратили немало денег на его медицинское образование. Мужчине приходится уходить из дома аккуратно одетым, а потом переодеваться где-нибудь на заправке в рабочую форму. По окончании работы опять же приходится искать, где принять душ. Ну, вы понимаете, по какой причине. Рассказав о своей жизни, сын добавил, что пока продолжит держать родителей в неведении. Все сложности, по его мнению, это пустяки по сравнению со страхом разочаровать старших родственников. А вы как бы поступили? Лично я советую парню все-таки рассказать правду, потому что любящие родители всегда простят и поймут. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
2: Реклама. Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-401.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: В октябре оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. За январь-август в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности. В США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce Майкла Джексона. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. В октябре 26 года оклад россиян, работающих по пятидневному графику, может распределиться между авансом и окончательным расчетом поровну. На каждую половину месяца приходится по 11 рабочих дней, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Всего в октябре будет 22 рабочих дня, на один меньше, чем в том же месяце 25 года. Однако число рабочих дней в первой и второй половинах месяца совпадает, поэтому при прочих равных перекоса между двумя выплатами не ожидается. Например, при окладе 102 тысячи рублей за каждую половину октября работнику начислят по 51 тысячи рублей. После удержания НДФЛ по ставке 13% сумма каждой выплаты составит 44 370 рублей, отметил эксперт. За январь-август 26 года в России произошло около 3500 аварий со средствами индивидуальной мобильности, на 37% больше, чем годом ранее, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные ГИБДД. 68% ДТП произошли из-за нарушений правил самими ездоками. Больше всего аварий в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях. Самый быстрый рост в Татарстане, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Челябинской области. И в завершении выпуска, в США выставили на продажу серебристый Rolls-Royce, который певец Майкл Джексон вместе с братьями и сестрами купил в подарок матери в 1984 году. Об этом сообщается на сайте калифорнийского дилера Monza Car, устраивающего аукцион. В компании рассказали, что машина в идеальном состоянии, с отличным ходом и управлением. На нее имеются все документы, а нынешний владелец купил ее в 1999 году. К автомобилю прилагается персональный именной номерной знак Кэтрин Джексон в рамке. Автомобиль оценивается в 49 тысяч долларов. В прошлом году, напомним, носок Майкла Джексона, в котором он выступал на турне 1997 года во Франции, был продан на аукционе за 6 тысяч евро. Перед торгами стоимость лота составляла 4 тысячи. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Лиссабоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня что-то опять на триллеры потянуло. Фильм, который хочу порекомендовать вам на вечер, называется «Тебе стоило уйти». Главные роли в картине исполнили звезды первой величины Кевин Бейкон и Аманда Сайфред. Главные герои, знаете, такая парочка. Банкир на пенсии и его супруга-актриса. Кстати, весьма и весьма востребованная. Ну и поскольку, как вы понимаете, в силу профессии девушка часто бывает занята, они не так, чтобы много времени проводят вместе. И вот, когда такой момент все-таки наступает, они берут с собой 6-летнюю дочку и отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк где-то в глуши. Но, как вы понимаете, ожидаемого расслабления не происходит. Всему семейству начинают сниться кошмары, появляется какая-то ревность к молодой жене, и главный герой понимает, что здесь что-то не так. Кто бы сомневался. Лично мне этот фильм понравился. Вы знаете, друзья, в подобном жанре зачастую раздражают такие вещи, как нелогичные поступки героев. А здесь у меня такого раздражения не было. Вроде бы правильно они себя вели, когда началась вся эта заваруха. Единственный вопрос, который у меня возник, вот вроде бы у вас все благополучно, живете в шикарном особняке с бассейнами в жаркой Калифорнии. Какого дьявола вы поехали в эту глушь? Дальше рассказывать не буду, добавлю лишь, что фильм смотрелся на одном дыхании и скучно не было. Так что кино на вечер. Тебе стоило уйти. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Об очередном рекорде хочу рассказать вам сегодня. Парень по имени Эгмонт, а может быть Эгмонт, что не суть важно, может похвастаться несколькими мировыми рекордами, но недавно он добавил в свою копилку новое достижение. Все дело в том, что этот самый Эгмонт наделен недюжинной физической силой, и он доказал это, удерживая сразу два пытавшихся разъехаться в разные стороны автомобиля. Силач продержался невероятные 13 секунд. Конечно же, здесь не обошлось без тренировок. И Эгмонт рассказал, что тренировался целых 7 лет. Сначала удерживал мотоциклы, сначала по одному, потом по два, а уже потом отважился на куда более тяжелые транспортные средства. Кстати, ему всего лишь 50, и он заявил, что собирается установить еще, ну, по крайней мере, около 7 мировых рекордов, чтобы доказать. Возраст – это всего лишь цифра. Вот здесь я с ним целиком и полностью согласен. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Йоган, Йен, Жуан, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радио Ваня. Новости.
1: Депутаты одной из фракций предложили запустить федеральную программу «Семейный заем». Оплата по QR-коду стала удобнее. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Депутаты одной из фракций предложили запустить федеральную программу «Семейный заем», предусматривающую выдачу нуждающимся семьям с детьми целевых потребительских кредитов по ставке не выше 3% годовых. С соответствующим предложением они обратились к министру финансов Антону Силуанову, передает ТАСС. Как говорится в документе, льготные кредиты предлагается предоставлять на приобретение товаров длительного пользования. Участниками программы могли бы стать семьи с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума. Депутаты предлагают использовать такие займы для покупки бытовой техники, мебели и других необходимых товаров. Оплата по QR-коду стала удобнее. Вместо нескольких кодов для разных способов оплаты в магазинах используется единый универсальный. Однако удобство не должно превращаться в привычку платить не глядя, предупредил газету.ру вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. По словам парламентария, перед подтверждением платежа нужно обязательно проверять две вещи – кому уходят деньги и какая сумма указана. Название получателя должно соответствовать магазину, а сумма – стоимости покупки. Если вы видите незнакомого получателя, другую сумму или любые данные, которых не ожидали, платеж лучше не подтверждать и сразу уточнить все у продавца. С бумажными QR-кодами стоит быть внимательнее. По внешнему виду невозможно понять, куда ведет конкретный код, а поддельную наклейку можно разместить поверх настоящей. И в завершении выпуска. Азиатские слоны продемонстрировали высокий уровень самоконтроля, успешно пройдя классический психологический тест, в котором многие животные и даже люди нередко поддаются импульсу. Слоны раз за разом обходили прозрачную преграду, чтобы добраться до еды, вместо того, чтобы тянуться к ней напрямую. В эксперименте участвовали 16 азиатских слонов в возрасте от 4 до 60 лет. Использовался так называемый тест обходного пути, эксперимент, в котором нужно подавить желание двигаться прямо к видимой цели и вместо этого выбрать окольный маршрут. Ключевым испытанием стало то, что стенку ящика делали прозрачной. Несмотря на то, что еда была видна напрямую, слоны не бросались к ней сквозь преграду, а спокойно продолжали заходить через отверстие сбоку. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Люби меня.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург. Нелихие.

0: 11.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Лиссабоне будет довольно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 24 градуса, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, у местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме дождей не обещают. Днем температура воздуха составит плюс 16, а ночью до плюс 8 градусов. Ветер северный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

Крышка в руках. Радио Ваня. Ближе и роднее. Разбежаться с

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Реклама.
2: Вау, вот это кольцо! А серьги какие? А браслет? Ты что, в Эмиратах была?
3: Нет, это ювелирная улица Приволжска. Там сейчас масштабная распродажа года. В магазинах «Золотой стиль», «Диамант», «Новиков», «Соколов» цены напрямую от ювелирных заводов страны.
2: Дорогой, выезжаем! Ювелирная улица Приволжска.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло. Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. «Радио Ваня».

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
6: Все, что ты любишь. «Радио Ваня» ближе и роднее.

радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома.

0: Реклама. Золотые цепи и браслеты от 7900 рублей за грамм. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
3: Алло!

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и слезы.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждал.

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: кипиш и яркие новинки. Биар Вольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударит царство теней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня, ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!